0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس د ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зыри и Тюркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен, Гонго Дэн Тай.
11: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Ганг Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Этерчия Радио Садгури Тюркия Скма.
15: Овода Тюркия Вюни Радио Са.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит Голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овозы.
19: Диплеер Тюркиянын тети радиосы.
2: Е сыдай Тюркия.
8: Аңлап атканыңла Тюркия овозы радиосы.
4: Эзо ифонетис Тюркия.
2: Овди радио глаз Тюркия.
5: Гидарреби аммурия Тюркия.
16: Ини адала радио суара Тюркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
20: Este radio voz de Turkia.
21: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkia.
23: Efir da Turkia ovoz radio.
24: It Turkia hongia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkia.
6: Turkia une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

В эфире «Голос Туркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Туркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Эльмира Демирдалич. В операторской нам помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Мнение эксперта» и «Турецкая кухня».

Вначале коротко о событиях дня. Президент Türkiye Recep Tayyip Erdoğan принял королеву Бельгии Матильду в особняке Вахтеддин. На встрече обсуждались двусторонние отношения, региональные и глобальные вопросы. Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом. Президент США Дональд Трамп отверг иранский ответ на американский мирный план, переданный через Пакистан 10 мая. Тегеран, в свою очередь, дал понять, что реакция Вашингтона его не интересует. В результате израильских авиационных и артиллерийских ударов по югу Ливана погибли двое жителей. Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кая Каллас заявила о поддержке введения санкций против израильских поселенцев на оккупированных палестинских территориях. Кремль потребовал от Еревана объяснений в связи с визитом президента Украины Владимира Зеленского в Армению. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Президент Türkiye Recep Tayyip Erdoğan принял королеву Бельгии Матильду в особняке Вахтеддин. На встрече обсуждались двусторонние отношения, региональные и глобальные вопросы. Эрдоган отметил, что у Türkiye и Бельгии есть потенциал для сотрудничества в широком спектре областей – от торговли и оборонной промышленности до энергетики и сельского хозяйства, и заверил, что стороны продолжат предпринимать шаги для развития отношений. Турецкий президент подчеркнул, что последние региональные события вновь наглядно продемонстрировали геополитическую значимость отношений Türkiye с Евросоюзом. По его словам, приоритетными направлениями на пути к полноправному членству остаются обновление таможенного союза в соответствии с новыми реалиями и участие Анкары в оборонных инициативах ЕС в общих интересах обеих сторон. Эрдоган также сообщил, что в этом году Türkiye принимает два крупных международных форума – саммит лидеров НАТО в Анкаре 7-8 июля и КОП-31 с 9 по 20 ноября. Одним из ключевых направлений сотрудничества с Бельгией президент назвал «зеленую энергетику», указав, что Türkiye занимает одно из ведущих мест в Европе по установленной мощности возобновляемых источников энергии. В завершении Эрдоган выразил надежду на то, что контакты королевы Матильды с турецкими деловыми кругами принесут конкретные результаты. В рамках экономической миссии 10-14 мая бельгийский монарх находится в Türkiye с внушительной делегацией, в которую входят более 400 представителей бизнеса из примерно 200 компаний. Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом. Поездка не анонсировалась заранее по соображениям безопасности. Ожидается, что Писториус проведет переговоры с представителями Украины, в ходе которых стороны обсудят расширение сотрудничества в оборонной сфере. Особое внимание планируется уделить совместной разработке беспилотных систем, включая технологии.

0: технологии дальнего радиуса действия. Министр отметил, что Германия рассматривает Украину как стратегического партнера и заинтересована в развитии совместных проектов, в том числе в создании новых оборонных решений. Президент США Дональд Трамп отверг иранский ответ на американский мирный план, переданный через Пакистан 10 мая. Тегеран, в свою очередь, дал понять, что реакция Вашингтона его не интересует. «Я только что ознакомился с ответом так называемых представителей Ирана. Он мне не нравится, полностью неприемлемо», – написал Трамп в Truth Social. Источник в иранском правительстве, на который ссылается агентство ТАСНИМ, занял зеркальную позицию. Реакция так называемого президента США не имеет никакого значения. В Иране никто не пишет планы ради того, чтобы угодить Трампу. Переговорная команда должна разрабатывать предложения только в интересах народа Ирана. И если Трампу это не нравится, тем лучше, заявил собеседник агентства. Иранский источник Аль-Джазира охарактеризовал ответ Тегерана как реалистичный и позитивный, указав, что он охватывает переговоры по Ормузскому проливу, ядерной программе и снятию санкций и направлен на прекращение войны во всем регионе. По данным The Wall Street Journal, Иран выразил готовность постепенно открыть Ормузский пролив для коммерческого судоходства в обмен на снятие блокады с иранских судов и портов. На фоне переговорного тупика стали известны даты визита Трампа в Китай, ключевого союзника Тегерана. МИД КНР сообщил, что американский президент прибудет по приглашению председателя Си Цзиньпиня с 13 по 15 мая.
1: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
0: В результате израильских авиационных и артиллерийских ударов по югу Ливана погибли двое жителей населенного пункта Аба в провинции Ан-Набатия. Еще пятеро получили ранения. По данным Ливанского государственного агентства, утром израильские самолеты нанесли удары по населенным пунктам Туль, Кфар, Руман, Харис, Яхмур, Шакиф, Кфар, Тебнит, Шевкин и Аба. Атаки продолжаются, несмотря на режим прекращения огня, вступивший в силу 17 апреля и продленный президентом США Дональдом Трампом 24 апреля еще на 3 недели. Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что с начала возобновления интенсивных атак 2 марта в стране погибли 2846 человек. Израильская армия начала массированные авиаудары по Ливану 2 марта и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны. В тот период правительство Ливана фиксировало более 1 миллиона внутренне перемещенных лиц. Хезболла продолжает наносить ответные удары по израильским подразделениям, обвиняя их в нарушении режима прекращения огня. Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас заявила о поддержке введения санкций против израильских поселенцев на оккупированных палестинских территориях. Выступая перед СМИ в Брюсселе перед встречей глав МИД стран ЕС, она выразила надежду на то, что Союз сможет продвинуться в этом вопросе. Речь идет о возможных мерах против израильтян, участвующих в незаконном захвате земель на западном берегу реки Иордан. При этом, по словам Каллас, страны ЕС пока не смогли договориться о приостановке части соглашения об ассоциации с Израилем, касающейся торговли. Она также отметила, что Евросоюз рассмотрит инициативу Франции и Швеции по ужесточению мер в отношении товаров из израильских поселений. Кремль потребовал от Еревана объяснений в связи с визитом президента Украины Владимира Зеленского в Армению, где в начале мая прошли саммит Европейского политического сообщества и саммит Армения-ЕС. Песков назвал предоставление Армении площадки для выступлений Зеленского ненормальным, поскольку это, по его словам, не вяжется с духом отношений

наших с Ереваном. Особое раздражение Москвы вызвало молчание премьер-министра Никола Пашиняна. При этом Песков признал, что проводить саммит Армения-ЕС – абсолютно суверенное право Еревана. 7 мая МИД России вызвал посла Армении и заявил о категорической неприемлемости предоставления Зеленскому трибуны. Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что армянское руководство в ходе визита в Москву обещало не предпринимать шагов против России. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что планы Армении вступить в ЕС требуют особого рассмотрения и предложил Еревану определиться с выбором между ЕС и ЕАЭС, в том числе через референдум. В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы и пошли бы по пути мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода, сказал президент России. В ответ на критику Пашинян напомнил, что Армения не является союзником России по украинскому вопросу. Он также указал, что его страна направляла Украине гуманитарную помощь. Уважаемые слушатели, это были новости.

Уважаемые слушатели, 29 апреля 2026 года Лондон снова оказался в центре разговора о ненависти, страхе и насилии. 45-летний британец сомалийского происхождения Иса Сулейман напал с ножом на троих человек. Первой жертвой стал мусульманин Исмаил Хусейн в Саут-Уорке. Затем нападавший отправился в Голдерс-Грин, район с крупной еврейской общиной, где атаковал двух еврейских мужчин – 76-летнего Муше Шайна и 34-летнего Шломе Ранда. Оба выжили. Нападавшего скрутили прохожие. Среди них иранец-британец Ашкан Асаден, мусульманин, бросившийся защищать незнакомых еврейских людей. Предлагаем вам комментарий на эту тему обозревателя Тиарти на русском Магомеда Туати. Это было реальным нападением, преступлением и трагедией. Но три жертвы, один преступник и одна история в рассказе британских СМИ превратились в нечто другое, мгновенно спровоцировав политическое использование трагедии. Вместо разговора о психическом состоянии нападавшего, провалах системы профилактики или росте общей атмосферы ненависти, британская политика вновь свернула к одной и той же теме – пропалестинские протесты. Нельзя сказать, что британские СМИ совсем не упомянули Хусейна. Вторым планом – немного в глубине текста. Но журналисты заметили в репортажах отравленную конструкцию. Сулейман также, ему также предъявлено обвинение, он также якобы. Это также про Хусейна. Он стал тоже жертвой, но ушедший на второй план, где в первом мире на таких не обращают внимания. Sky News, BBC, AP, Deutsche Welle. В заголовках двое пострадавших в Голдерс-Грин. Третьего нет. Ни имени, ни возраста, ни упоминания о том, какой общине он принадлежал. В статье BBC он появляется в четвертом абзаце. В материале Deutsche Welle – восьмом, без имени и без указания, что он мусульманин. Два еврея названо, сфотографировано, очеловечены. Один мусульманин стерт. Иерархия жертв, которую одобрил бы любой исламофоб, воспроизведена не маргинальными изданиями, а BBC и полицией Лондона. И немедленно, как по команде, включилась государственная машина. Нападавший Иса Сулейман находился под опекой психиатрической службы и жил в специализированном жилье для людей, выписанных из закрытых больниц. Это человек в психиатрическом кризисе. Ни боевик, ни сеть, ни движение. Ранее, в 2008 году, он был осужден на 9 лет за аналогичное нападение с ножом на двух полицейских и служебную собаку. Но премьер Великобритании Кир Стармер созвал экстренное заседание КОБРА, Комитет по чрезвычайным ситуациям. Он заявил, что пропалестинские марши могут быть запрещены, а слова «глобализируй интифаду» должны стать уголовно наказуемыми. «Это полностью за гранью допустимого», – сказал премьер-министр страны, некогда считавшийся колыбелью свободы слова. Лидер консерваторов Кеми Баденак потребовала запретить все пропалестинские марши как прикрытие для насилия против евреев. Index on Censorship, организация, десятилетиями защищающая свободу слова, написала прямо. Правительство Стармера уже приняло в апреле закон, дающий полиции право ограничивать повторные протесты. Запрет марши ударит прежде всего по самим евреям, как членам общества, лишенного права на протест. А тем временем Нетаньяху, человек, против которого выдан ордер на арест МУС, потребовал от Стармера решительных действий. Израильский министр иностранных дел заявил, что Великобритания больше не может утверждать, что держит ситуацию под контролем. Психически больной человек напал на троих, мусульманина и двух евреев. Политические выводы направлены против палестинцев и их сторонников. Здесь употребимо лишь одно слово – манипуляция. Это схема, по которой все чаще работает политический реакционизм на Западе. Реальное преступление, общественный страх, коллективная ответственность, ограничение свободы слова и протеста. Причем особенно показательно, что первой жертвой нападения был мусульманин,
но в значительной части публичной дискуссии он оказался почти невидим. История снова была выстроена по знакомой схеме. Еврейская община, как единственная пострадавшая сторона, пропалестинское движение, как коллективный подозреваемый. Такая избирательность, когда общество незаметно привыкает к тому, что одни жертвы считаются важнее других, сегодня становится одной из самых опасных тенденций западной политики. После 7 октября борьба с антисемитизмом все чаще используется не только как защита еврейских общин, что абсолютно необходимо и оправдано, но и как универсальный инструмент подавления любой солидарности с палестинцами. Голдерс Грин не исключение. Это звено в цепи, которое строилось годами и резко ускорилось с приходом Трампа, когда эта тенденция приобрела почти идеологический характер. 29 января 2025 года Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом, где за основу взято спорное определение этого термина Международного альянса памяти жертв Холокоста, которое было разработано как образовательный инструмент, а не как повод для обвинения в дискриминации. 15 марта 2025 года агенты иммиграционной службы без предъявления ордера арестовали Махмуда Халиля, палестинского аспиранта Колумбийского университета с грин-картой, организатора мирных протестов. С тех пор указ использован для заморозки миллиардов долларов финансирования университетов, цензуры защищенной Конституцией свободы выражения на мирных студенческих протестах в кампусах, депортации обладателей вида на жительство. Ряд еврейских организаций прямо назвал это использованием антисемитизма как прикрытие для авторитаризма. Параллельно запущен проект «Эстер» – план правых сил по криминализации, лишению финансирования и уничтожению американских организаций гражданского общества, поддерживающих права палестинцев. Еще хуже ситуация в Германии, где в 2024 году страна обеспечила более 10% всех задокументированных в мире ограничений свободы слова, связанных с Палестиной. В феврале 2025 года берлинская полиция запретила арабский язык на демонстрациях, в апреле задержала участника протеста за речь на ирландском языке. Официальное обоснование – иностранные языки представляют угрозу безопасности. Четверо иностранных активистов получили приказы о депортации без суда, без обвинительного приговора. Amnesty International зафиксировала закономерность по всему европейскому континенту. Пропалестинские акции систематически запрещаются или непропорционально ограничиваются. Согласно утечке дипломатической депеши, в мае прошлого года координатор Европейской комиссии

миссии по борьбе с антисемитизмом Катарина фон Шнурбайн предупредила дипломатов ЕС на встрече в Тель-Авиве о новых формах бытового или окружающего антисемитизма. Она заявила, что благотворительные распродажи выпечки в пользу Газы могут создавать атмосферу, в которой евреи чувствуют себя некомфортно. Фон Шнурмайн поставила знак равенства между сбором денег для Красного полумесяца и юдофобией. Вдумайтесь в логику. Пока в Газе от голода умирают дети, а это не пропаганда, это задокументированные данные ВОЗ, ЮНИСЕФ и десятков НКО, европейский чиновник озабочен тем, что ее коллеги испекли пироги и собрали деньги на гуманитарную помощь. Это не борьба с антисемитизмом, а ее дискредитация, институциональный цинизм высшей пробы. Профессор еврейского университета в Иерусалиме Амос Голдберг назвал такой подход тоталитарным, именно потому, что солидарность с палестинцами начинает описываться как подозрительная уже сама по себе. Фон Шнурбайн также предупреждала, что пересмотр соглашения об ассоциации ЕС с Израилем основывается на слухах о евреях и кровавом навете, а не на фактах. Соглашение об ассоциации ЕС с Израилем дает израильским компаниям торговых преференций более чем на 1 миллиард евро ежегодно. Это соглашение содержит обязательства по соблюдению прав человека. Они нарушены. Это признала сама проверка ЕС. Что же делает Европейский Союз? Германия блокирует приостановку соглашения. Фон Шнурбайн предупреждает, что критика основана на слухах о евреях. 1 миллиард евро в год – режиму, против руководителей которого выданы ордера на арест МУС, пока сотрудники ЕС не могут испечь пирог для голодающих без обвинений в антисемитизме. В момент, когда разрушается сама моральная основа гуманитарного права, происходит нечто гораздо более серьезное, чем просто политический перегиб. Потому что гуманитарная помощь голодающим детям не может быть объявлена формой ненависти. Особенно страшно то, что подобная логика начинает постепенно нормализовываться. Вчера под антисемитизмом попала любая критика военных преступлений Израиля и чудовищного геноцида, совершаемого им в Газе, а теперь и в Ливане. Сегодня помощь Газе объявляется антисемитизмом, а следом любое несогласие с государственной линией. История 20 века слишком хорошо знает, как именно начинаются такие процессы. Дорогие друзья, это был комментарий обозревателя ТРТ на русском Магомеда Туати.

этом году радио «Голос Турции» предлагает вам новую программу «Турецкая кухня», в которой мы будем делиться с вами любопытными фактами о турецкой кухне, которая является одной из вкуснейших кухонь мира, а также рецептами традиционных турецких блюд.

йогурт – кисломолочный продукт, который готовится путем закваски молока при помощи полезных бактерий. Это любимый в различных уголках мира продукт, который потребляется как отдельно, так и с различными добавками, в том числе и в виде мороженого. Знаете ли вы, что этот суперпродукт получил распространение именно благодаря туркам, и само слово «йогурт» имеет турецкое происхождение? Йогурт начал воспользоваться в мире с XIX века, тем временем.

Временем он являлся неотъемлемым компонентом турецкой кухни уже на протяжении многих веков. В турецкой кухне йогурт едят как отдельный продукт вперемешку с фруктами в качестве соуса для различных блюд. Также из него готовят напиток айран, а также йогуртовый суп. Среди многочисленных блюд с йогуртом сегодня мы хотим предложить вашему вниманию рецепт йогуртового супа.

Турции этот суп известен как суп яйла. Для его приготовления нам потребуется 6 стаканов мясного бульона или воды, 2 столовых ложки риса, 2 столовых ложки муки, желток 1 яйца, 2 стакана йогурта, 2 кофейные ложки соли и сухой мяты, 2 столовые ложки сливочного масла. Приступаем к приготовлению супа. Налейте в кастрюлю воды, доведите ее до кипения. Посолите, добавьте промытый рис и варите до тех пор, пока он не станет мягким. В другой емкости размешайте желток, муку и йогурт, а затем разбавьте этот соус 1 стаканом воды. Затем добавьте в него несколько половников горячей воды из кастрюли с рисом, а затем, потихоньку размешивая, вылейте соус в кастрюлю с рисом. После того, как суп закипит, варите еще 10 минут. Затем снимите с плиты. Растопите в небольшой сковороде сливочное масло, добавьте сухую мяту и, обжарив 30 секунд, заправьте им суп. При желании можно добавить красный или черный перец. Приятного аппетита!

И в завершение коротко о событиях дня. Президент Türkiye Recep Tayyip Erdoğan принял королеву Бельгии Матильду в особняке Вахдеттин. На встрече обсуждались двусторонние отношения, региональные и глобальные вопросы. Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом. Президент США Дональд Трамп отверг иранский ответ на американский мирный план, переданный через Пакистан 10 мая. Тегеран, в свою очередь, дал понять, что реакция Вашингтона его не интересует. В результате израильских авиационных и артиллерийских ударов по югу Ливана погибли двое жителей. Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас заявила о поддержке введения санкций против израильских поселенцев на оккупированных израильских территориях, палестинских территориях. Кремль потребовал от Еревана объяснений в связи с визитом президента Украины Владимира Зеленского в Армению. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Этерчия Радио Садгури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Вину Радио Са.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит Голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овозы.
4: Гитлер Туркияның теги радиосы.
7: Е садай Туркия.
14: Аңлаватқаныңла Туркия овозы радиосы.
12: Эво ифонетис Туркия.
8: Овди радио глас Туркия.
2: Гидареди амурия Туркия.
17: Ини адала радио суара Туркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
20: Este radio voz de Turkia.
21: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkia.
23: Efir da Turkia ovoz radio.
24: It Turkia hongia radio ya.
8: Oldu radio glas Turkia.
4: Turkia une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: Це ліши Туарчи Чешен Бонго Дентай.
11: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
12: Да, да Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Каяна.
14: Петерчия Радио Садгури Турция Скма.
15: Овода Турция Вюни Радио Сад.
16: Айч Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Оваза.
19: Гитплеер Туркияның тети радиосы.
9: Е садай Туркия.
6: Аңлаватқаныңа Туркия Оваза радиосы.
13: Эдо и фонетис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
5: Гидарреди амурия Туркия.
8: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
2: It Turkiye hangia radio ya. Ovde radio glas Turkiye.
11: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: Це ліши Туарчи Чишен, Гонхо Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садоє Турция.
11: Да, да Турция ғаг радио да.
12: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Турция Схма.
14: Овода, Турция Вюни, Радио Сад.
15: Айч Радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия Оваза.
14: Гитлеер Тюркиянын тети радиофи.
9: Е садай Тюркия.
18: Аңлаватканына Тюркия Оваза радиосы.
19: Эво и фонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
6: Гидарре би амурия Тюркия.
15: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este es Radio Voz de Turquía.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
22: It Turkiye hangia radioya.
2: Ovde Radio Glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.